как же всегда. Люстрый круг может заменить города. Периодически звонит телефон, ты бормочешь бред. Что делать, если тебе надоел свет?